0: Окей, Бен, прихая в наша дружба, а у междувременно. И па, у междувременно, дайте се спомент, кай бомо мели утър за Best Fight. На нич 5-1-806-806 ми пошлете SMS, кер кома дамо ут...
1: Послушаш Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Преклопи на Move TV. Серия, филми, ТВ в живо, видеоклуб и на радио у Еми апликации. Замуди одайо, погледо до 7 дни назад. Дома, на пути, на своем заслону. Move TV. Сгодбе, ки нас повезујео. Кликни на еп. Сте га данес же пребрали? Свет24.си и часопис Свет24. Локално, национално, глобално. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.